В эфире новости культуры. В студии Севда Исмаил Газы. Здравствуйте. Сегодня в программе. Лейла Алиева и Арзу Алиева совершили поездку в Шекин. Тюркская академия передала посольству Азербайджана книгу о Карабахской войне на казахском языке. В Баку проходит фестиваль ковра. Об этих и других новостях сейчас более подробно. Вице-президент фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с работой Центра керамики и прикладного искусства «Абад», расположенного на территории Национального историко-архитектурного заповедника Юхары-Баш в Шеки. Главная цель создания центра – сохранение древнего керамического наследия Азербайджана, в частности, Шекинского региона, содействие передаче традиций этого ремесла будущим поколениям и их международному признанию как неотъемлемой части культурного наследия нашей страны. Затем Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с деятельностью художников-керамистов «Абад», приняли участие в открытии после восстановления ряда историко-архитектурных памятников, расположенных на территории Национального историко-архитектурного заповедника Юхары-Баш в Шеки.

познакомились с условиями, созданными в Шекинском историко-краеведческом музее, мастерской Шебяке и учебном центре. Также ознакомились с центром керамики Аббат, посетили ханскую мечеть. Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили в Шеки учреждение социальных услуг, детский дом номер 6, агентство социальных услуг. Здесь они ознакомились с деятельностью учреждения, условиями, созданными для детей, лишенных родительской опеки, работой, проводимой в направлении их обучения, воспитания и социальной защиты. Затем Лейла Алиева и Арзу Алиева посмотрели культурную программу, специально подготовленную детьми. Колыбель древнего наследия и естественной красоты Шеки – один из древнейших и наиболее примечательных городов Азербайджана. Этот край славится своими достопримечательностями и ежегодно принимает тысячи туристов. Одним из исторических мест города является национальный историко-архитектурный заповедник Дюхары-Баш. Он считается древнейшей частью города Шеки. На территории заповедника расположены дворец шекинских ханов, крепость, караван-сараи, другие историко-архитектурные памятники и лавки, торгующие различными изделиями ручной работы. На 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО исторический центр Шеки вместе с ханским дворцом был включен в список всемирного наследия организации. Особый интерес у туристов вызывает Шебеке – изящные узоры, украшающие окна дворца шекинских ханов, построенного в 18 веке, являются одними из прекраснейших образцов этого искусства. Утонченные композиции дворца и сегодня не оставляют посетителей равнодушными. Среди ремесел, развивающихся в Шеки с древнейших времен, можно выделить шелководство. В средние века Шеки считался одним из крупнейших центров производства шелка и ткачества не только в Азербайджане, но и на всем Ближнем и Среднем Востоке. Шекинский шелк славился во всем мире, и эта традиция сохраняется по сей день. Эко-агротуристическое хозяйство «Биогарден», расположенное в селе Ойрет Шекинского района, также привлекает внимание туристов. В этом хозяйстве площадью 8 гектаров насчитывается более 3000 фруктовых деревьев, а также действует пасека. Здесь можно ощутить гармонию красоты, природы и сельской жизни. Одним из традиционных явств, которые обязательно стоит отведать туристам, приезжающим в Шеки, несомненно, является знаменитая шекинская халва. Помимо халвы, в шекинских кондитерских готовят и другие традиционные азербайджанские сладости – бамию, тель-халву, фундучную халву и карамель-барама. Непременно попробуйте эти сладости, если окажетесь в Шеки. В Астане прошел вечер, посвященный культуре, гастрономии и традициям Азербайджана. Среди гостей были представители дипломатического корпуса зарубежных стран, международных организаций, а также государственных структур. Инициатива проведения вечера была поддержана диппредставительством Азербайджана в рамках работы по популяризации культуры и традиций нашей страны. В рамках мероприятия гостям были представлены образцы азербайджанской национальной кухни и напитки. Также состоялась музыкальная программа, в ходе которой были исполнены национальные танцы Азербайджана. В Баку проходит очередной международный фестиваль ковра. Основная цель фестиваля – представить азербайджанское ковроткачество на мировой арене, продемонстрировать его богатое наследие, перспективы дальнейшего развития, а также перенять опыт и навыки ковроткачей со всего мира. Фестиваль проходит на исторических улицах Ичари-Шехер. Древние караван-сараи, площади и исторические дома стали площадками для ковровых выставок, мастер-классов и музыкальных мероприятий. Представители разных стран мира представляют свои традиции ковроткачества в национальных павильонах. В галереях, расположенных в Ичари-Шехер, проходят выставки нескольких знаменитых местных и иностранных художников. Отметим, что фестиваль ковра, посвященный профессиональному празднику азербайджанских ковроткачей, Дню ковроткача в этом году совпадает также с 10-летним юбилеем Азер Халчан. В рамках третьей книжной выставки в турецком городе Ризе состоялась презентация исследовательского труда на турецком языке
об Ахмедбеке Агаоглу, подготовленного в рамках проекта по следам выдающихся азербайджанцев в Турции, культурным центром при посольстве Азербайджана в Турции. Выступившие рассказали о творчестве одного из крупнейших представителей азербайджанской общественной мысли, выдающегося публициста и критика, известного юриста и ученого-востоковеда Ахмедбека Агаоглу, а также о его важной роли в распространении просветительских идей, развитии прессы и процессах национального пробуждения. Организованный культурным центром на выставке азербайджанский стенд вызвал большой интерес у посетителей. На стенде были представлены издания, отражающие историю государственности, богатую культуру и достижения нашей страны. Завершили съемки художественно-документального фильма «Новелла-2», отражающего истории успеха наших соотечественников, проживающих в Грузии. В настоящее время ведутся подготовительные работы к презентации картины. Съемки киноленты продолжительностью около 40 минут наряду с Тбилиси проводились также в Марнаульском, Гардабанском и Телавском муниципалитетах. В фильме представлены истории жизни молодых азербайджанцев, занятых юридической, медицинской, социальной сферах и спорте. Основная цель проекта – в эффективности и мотивирующей форме донести до зрителей успехи и достижения азербайджанской общины Грузии, а также показать трудности, с которыми они сталкиваются. Проект также направлен на повышение интереса молодого поколения к образованию. Фильм «История о фольк-джазе Запада на Восток» шведского режиссера Микаэля Силкельберга раскрывает джаз не просто как музыкальный жанр, а как универсальный язык, способный передавать культурную идентичность и соединять Восток и Запад. Картина рассказывает об уникальном культурном взаимодействии между Швецией и Азербайджаном, где джаз переплетается с народными музыкальными традициями, формируя универсальный язык, объединяющий культуры. Продолжая путешествие на восток, фильм прибывает в Баку, исторический перекресток цивилизации между Европой и Азией. Подчеркивается, что уникальное географическое положение Азербайджана оказало глубокое влияние на формирование его музыкальной культуры. Мугам впитал в себя культурные слои разных эпох, а с приходом джаза в 20 веке Баку стал благоприятной средой для музыкального синтеза. В фильме также показаны дом-музей Вагифа Мустафазаде и беседы с современными музыкантами, которых продолжает вдохновлять наследие Мустафазаде. «24 часа с вами. Международное радио 85». В столице Казахстана Астане в рамках международной выставки «Рец-2026-Экспо» состоялась церемония награждения кинофестиваля «Астана Экофильм-фестивал», на котором азербайджанские фильмы добились значительного успеха. Картина «Кура. Мать рек», снятая режиссером Сейраном Махмудоглу, была удостоена награды за вклад в развитие экологического кино. В то же время фильм «Земля и луна», поставленный режиссером Павлом Ким и созданное в сотрудничестве узбекской студии, одержал победу в номинации «Лучший короткометражный фильм» на тему окружающей среды. Картина является первым международным совместным анимационным проектом Азербайджана и Узбекистана. В бразильском Лагосул прошел День культуры Азербайджана. Главной целью праздника стало желание представить богатое культурное наследие Азербайджана, которое притягивает все больше внимания во всем мире. В эти дни Лагосул наполнился чарующей атмосферой Востока. Жители и гости города смогли открыть для себя Азербайджан через его неповторимую музыку, грациозные и зажигательные танцы, колоритные и изысканные национальные костюмы. Представленные уникальные произведения народного творчества рассказали гостям о глубоких корнях и бережно хранимых традициях нашей страны. В центре внимания посетителей были стенды с национальной кухней. Наше наследие продолжает покорять сердца, открывая новые возможности для дружбы между народами. Праздник, получивший широкий отклик бразильских СМИ, еще раз показал, что когда встречаются две яркие культуры, они способны сократить любые расстояния между континентами.
Народный артист Азербайджана Аваз Абдулов исполнил главную партию в премьере оперы «Набуко» в Национальном театре Германии «Мангейма». Премьера одной из самых знаменитых опер Джузеппе Верди стала заметным событием театрального

сезона. Премьера прошла с аншлагом и была встречена овациями. Спектакль идет на итальянском языке с немецкими и английскими субтитрами. Опера «Набукко», впервые поставленная в 1842 году, считается одним из произведений, принесших Верди мировую славу. В Вашингтоне в музее особняка Вудро Вильсона открылась третья по счету традиционная выставка, посвященная национальным костюмам различных стран мира. Данный культурный проект представляет собой масштабную международную инициативу, направленную на демонстрацию этнокультурного разнообразия, а также на осмысление роли традиционного костюма как носителя исторической памяти, идентичности и дипломатического символизма. При организационной и институциональной поддержке посольства Азербайджанской Республики в Соединенных Штатах Америки в экспозиции также представлен национальный костюм Азербайджана, занимающий особое место в общей концепции выставки. Его включение в международный контекст подчеркивает не только художественно-эстетическую ценность азербайджанского декоративно-прикладного искусства, но и его значимость как элемента историко-политического нарратива. В текущем году Азербайджан представлен экспонатом, имеющим глубокую символическую нагрузку, национальным мужским костюмом, олицетворяющим встречу делегации Азербайджанской Демократической Республики АДР с президентом США Вудро Вильсоном на Парижской мирной конференции 28 мая 1919 года. Представленный экспонат – визуальное свидетельство раннего этапа становления азербайджанской дипломатии, отражающим стремление молодой республики к международному признанию и участию в глобальных политических процессах. В экспозиции представлены национальные костюмы более чем 60 государств, что формирует масштабную панораму культурного разнообразия современного мира. Выставка продлится до 9 мая и по замыслу организаторов призвана стать важной платформой для межгосударственного диалога, в котором традиционный костюм выступает универсальным языком истории, идентичности и мира. Президент Тюрксой Академии академик Шаин Мустафаев на встрече в Астане с послом Азербайджана Агаларом Атамуглановым передал в дар дипмиссии книгу «История Отечественной войны. Фактор личности» 27 сентября 10 ноября 2020 года, изданную на казахском языке. В книге подробно раскрываются геополитические последствия исторической победы Азербайджана, также послевоенная стратегия президента страны Ильхама Алиева, направленная на восстановление и развитие освобожденных территорий. Книга переведена Тюркской академией на казахский язык, обеспечивая доступ граждан Казахстана ключевым страницам новейшей истории Азербайджана. Вечер поэзии «Мой друг» Самед Вургун, посвященный творчеству поэтов-друзей Самеда Вургуна и Константина Симонова, состоялся в Доме музея выдающегося азербайджанского драматурга. Во время мероприятия прозвучали стихи поэта в исполнении чтецов. Среди выступающих были актеры Азербайджанского государственного академического русского драматического театра.

0: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.
1: В рамках программы «Шуша. Туристическая столица Организации экономического сотрудничества 2026 в городе Шуша» проведен День гастрономии. Выступившие отметили, что День гастрономии является яркой демонстрацией богатого кулинарного наследия и культурного разнообразия стран-участниц. В рамках мероприятия на установленных под открытым небом стендах Азербайджана, Турции, Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Пакистана, Ирана и Афганистана были продемонстрированы основные образцы кулинарии. Мероприятие завершилось художественной программой. Активисты Азербайджанского молодежного объединения России по Свердловской области приняли участие в третьем международном танцевальном фестивале «В ритме детства» в Екатеринбурге. Представители Азербайджанского молодежного объединения России совместно с коллективом кавказских танцев «Дастан» представили азербайджанский танцевальный номер, который стал финальным акцентом программы. Участники также присоединились к установлению рекорда 2026 года – самый массовый танец в свободном стиле в Свердловской области. В Киеве прошло международное литературно-художественное мероприятие «Леся Украинка» в азербайджанском культурном пространстве, приуроченное к 155-летию со дня рождения выдающейся украинской поэтессы. В рамках мероприятия впервые было представлено комплексное исследование присутствия культурного наследия «Леси Украинки» в Азербайджане, история возведения памятника в ее честь в поселке Локбатан Городахского района Баку, а также обзор книжных изданий и произведений поэтессы в переводе на азербайджанский язык, публикации, статей и исследования азербайджанских авторов о ее творчестве. Отдельной частью программы стала презентация драмы «Феерии. Лесная песня» на азербайджанском языке. Также в рамках мероприятия была представлена выставка художественных коллажей «Леся Украинка» в азербайджанском культурном пространстве. В мероприятии приняли участие представители Министерства иностранных дел Украины, деятели культуры и искусства, иностранные дипломаты и представители медиа. Союзом кинематографистов Азербайджана в Габале были проведены Дни кино. В рамках соответствующего проекта в регионах демонстрировались художественные документальные фильмы известных современных азербайджанских режиссеров, проводились творческие встречи со зрителями. Основная цель этой инициативы – создать условия для ознакомления зрителей, проживающих за пределами столицы, с современным азербайджанским кино, оживить кинокультуру в регионах и, самое главное, повысить интерес к кино среди молодежи. В президентской библиотеке создана новая виртуальная коллекция, посвященная творчеству выдающегося представителя истории азербайджанской литературно-художественной мысли 20 века, писателя, ученого, литературоведа Мирджалала Пашаева. Коллекция представлена материалы, отражающие многогранную литературную и научную деятельность Мирджалала Пашаева. В коллекции наряду с художественными произведениями литератора представлены материалы, охватывающие его литературно-критические, публицистические и научные статьи. В то же время президентской библиотекой подготовлен видеоролик, посвященный жизни и деятельности Мирджалала Пашаева. На мексиканской туристической выставке «Тангиус-2026» нашу страну представила делегация во главе с исполнительным директором Бюро по туризму Азербайджана Флорианом Зенгштемидом. В рамках выставки азербайджанская делегация провела ряд встреч, на которых обсуждались возможности сотрудничества в сфере туризма и было принято решение о продолжении контактов для развития связи в будущем. Мексиканская сторона пригласила Азербайджан принять участие в выставке «ITB Америка», которая пройдет в ноябре. На мероприятии «Один город, одно блюдо, одна история» была представлена информация о туристическом потенциале нашей страны. В рамках мероприятия гостям был представлен уголок, организованный при поддержке посольства Азербайджана в Мексике, где демонстрировались фотографии, отражающие синтез древности и современности города Баку, национальные сувениры,

радости, а также агитационные материалы, связанные с туристическим потенциалом Азербайджана и предстоящим нашей стране форумом ВУФ-13. Азербайджанский уголок вызвал большой интерес у участников.

Islah bilin prémie vat i regional realvol. Президент Ильхам Алиев ислях валва дустул патал черника премия дизлайха кунва. Президент идан хакиндай премия гудай мэрэкэттин иштирак чириз маалымат кэнва. Девлеттин чехида чирну ки Азербайджан дин Ирмэнистан дин арада ислях валгы ле аун патал калурай алахун рискилигна и премия дизлайха кун адам патал чехи дамахия. Премия гуниз килигна ада черника шехер дин тешкилат ризвичин рази валага арма. Президент кэйдну ки и премия дин кэлин мақсад Черника вилайеттин тарих яшат мишун ва ислах билин процесс рез бехер гаик сар чируния. Элдин кейдна ки премия канир гуд апрел Черника дин курбан дин эки камат рик элх кида юкуз гуниз элдин символ дин мана ава. Эвер гуна хакни кейдна ки яргал дисера кал дин шарт ара умер нуай Азербайджан халты ислах билин кимет кысан чиза. Президент кейдна ки алай вақтунда улке ислах билин шарт ара умер из бердиш чиза. Президент Ильхам Алиева Қаянсын Қанивад Лайсан Август из Вашингтонда Элефеи гирве гюрюштик ни галуну. Чирну ки а гюрюшта Азербайджан ва Ирмэнистан дин арада ислах билин текст кюр нуа ва санал бэянамед из кулчу гунуа. Идал дин яргал исара давам хайи калык Элизакат Хайди ва ци санал каракодай девир дин пун. Эсигнуайди чирнуа.

концлагера. Айсор Гарабага, Евари Велиан Зангезуру, Верац Велиан Хаскаякан, Шин Храпараки. Каруцумен Чана Парнер, Мазгитинери Врата Гадрумен, Нурча Катай Масер. Каруцумен Каморшнер, Горсумен Утанавакаяннер. Тарацашрани Джраин Пашарнер, Берри Хуанавакаяннер. Тарацашрани Джраин Пашарнер, Берри Хугаин Пайманнер, Ев Климан, Тулин Талис Адрбечанин, Апагаюм Луцил, Ир Паринайнам Ватангусян Хантира. Кач Жаманаку Мадрбечана Кадарна, Шхари Аминазар Гасас Иркарнарис Мека. Айсарса Дарса Лепет Усень Евразом Ракан Напатак. Ев Мецфера Дарси Црагри Хамадзайм Пет Усену Мобилизасрели Ир Болу Ресурснера. Неркента Ханлацан Зансайни Хогер Вера Дарса Апоховелу Хамар. Артен Агдам Хаакю Гарквил Ев Смек Миграцион Караван. Айспулум Агдам Хаакун Вера Бнакецвели Ину Сунан Тани Хири Кар Карасун Вет Смарт. Петкена Шелвор Карасун Чорсория Хайдна Кампатиразм Тарас Парахе Хахтанаки Артенкум. Окупайте Стас Агрвас Мер Болу Шаджан Риннаман. Агдаму Нумпес Матали Заргас Майя Вера Цанандирсе Пакампул. Мер Иркриге Кавари Глхаворусян Мец Вера Дарса Мена Барсар Макардакова Поховелу Хамар. Агдаму Миракана Сумен Амбох Чашхара Зармас Ногна Хагацер. Ирку Азар Ксантвакани Нумбери Ксанири Кина Агдаму Атилас Нахага Илхамалева. Каакум Барсара Среса Дарбечени Дроша. Петуцянге Кавари Евара Чинтики Мехрибана Лева Найцелети Нагдами Джума Маскет. Агдами Маскети Арчев Илуйтуналу Петуцянге Кавары Каркин Хамашхайн Ханруцян, Ушадруцян Энеркаэстрел, Хайкакам Вандаризми Масиньев Айтарел, Вора Агдама Каверакангви. Агдама Вора Гретеири Сунтаритавас Окупайте Ижамана Каверакнери Ирвирацвел, Айсор Заргасман Нурдара Шаджаня Пром. Меци Вирадар Сра Гриха Джогиракан Асман Артюнкум, Окупайте Исасагрва Сарастану Вирабна Кецум Шарна Кумекану Навор Кирпов. Неркаюми Сахарабагум, Евари Велиан Зангезурум, Вирабна Кецвас Нахкин, Неркинта Ханвас Наридбаси, Айсарацаштану Мапромен Танур Арман Бавеликан, 80000 март, որոնք աշխատում են այս տարածաշրջանում իրականացվող նախագծերի իրականացման գործում, ինչպես նաև կատարում են իրենց պաշտոնական պարտականությունները տարբեր պետական մարմինների տեղական ստորաբաժանումներում, ինչպես նաև աշխատում են առողջապահության, կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության, արտոնաբերության և էներգետիկայի ձեռնարկություններում, որոնք վերսկսել են իրենց գործունեությունը։ Այս ամենը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը ուժեղ տնտեսություն ունեցող պետություն է։ Այսօր իր պատմության ամենահզոր և փառահեղ շրջանը վերապրող Ադրբեջանը հենվելով բացառապես իր տնտեսապես հզորության վրա մեծ գործեր իրականացնում ազդագրված տարածքներում։ Բնականաբար այս ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումները հպարտությամբ զգացում են առաջացնում մեր ժողովրդի մոտ, որը ապրում է մեծ վերադարձի ուրախությունը։

В эфире новости Международного радио Азербайджана. В студии Джамиля Мамедова. Здравствуйте. В начале краткий анонс. Президент Ильхам Алиев выступил в формате видеосвязи на 8-м саммите Европейского политического сообщества. Пошта. Саммит Европейского политического сообщества стал возможным благодаря МИР. Встретили постоянный представитель Азербайджана при отделении ООН в Женеве и других международных организациях Галиб Исрафилов и другие официальные лица. Затем секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг и его супруга Стелла Чунгонг посетили Парк Победы. Генеральный секретарь и его супруга возложили цветы к монументу Победы. Сегодня находящийся с визитом в Азербайджане генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг и сопровождающая его делегация посетили аллею почетного захоронения. Делегация почтила память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила цветы к его могиле. 8-й саммит Европейского политического сообщества стал возможным благодаря мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил президент Совета Европейского Союза Антонио Кошта на 8-м саммите Европейского политического сообщества. Он отметил, что благодаря мирному процессу и прогрессу, достигнутому в армяно-турецких отношениях, Южный Кавказ вступил в трансформационный этап. Верховный

представитель Европейского союза по внешней политике и вопросам безопасности Кая Каллас посетит Азербайджан. Информация об этом опубликована на сайте внешнеполитической службы Евросоюза. Визит состоится 5 мая. В рамках поездки Каллас проведет ряд двухсторонних встреч, в том числе с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуат Мурадов в рамках визита в Социалистическую республику Вьетнам встретился в городе Ханой с нашими соотечественниками. Перед началом встречи к бюсту выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева, расположенному в здании посольства Азербайджана во Вьетнаме, были возложены цветы. Его светлая память была почтена с уважением. Председатель комитета Фуат Мурадов в своем выступлении напомнил, что азербайджанцы, проживающие в разных странах мира, всегда окружены вниманием и заботой президента Ильхама Алиева. Он рассказал о заслугах первого вице-президента, президента фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в области донесения до мира азербайджанских реалий, сохранения национально-духовных ценностей и информирования наших соотечественников за рубежом. Встреча завершилась художественной частью. Сегодня в Габалинском районе стартовал фестиваль ВУФ-13. Мероприятие организовано с целью информирования общественности страны о 13-й сессии Всемирного форума городов ВУФ-13, который пройдет в мае в Баку 17-22 мая. Участники фестиваля в своих выступлениях подчеркнули значимость ВУФ-13 для страны и основные темы, которые будут обсуждаться в его рамках. Фестиваль ВУФ-13 состоит из двух частей. Вечером в 18:00 он продолжится программами на открытом воздухе. В рамках вечерних мероприятий с помощью интерактивных форматов, просветительских игр, презентаций и общественных дискуссий будут представлены темы устойчивого городского развития, инклюзивной городской среды, инновационных городских решений и городов будущего. Участникам будет предоставлена подробная информация об основной теме и концепции ВУФ-13. Во дворце Мукамлар в Ашхабаде в рамках оперных дней Тюксой был организован 17-й гала-концерт. Мероприятие было проведено с целью укрепления сотрудничества в сфере культуры между тюркскими государствами и пропаганды общего музыкального наследия. Наряду с музыкантами из Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана Азербайджан на мероприятии представили известные оперные исполнители, заслуженная артистка Фарида Мамедова и Талех Яхьяев. Участники мероприятия тепло встретили выступления азербайджанских исполнителей. Сотрудники посольства Азербайджана в Туркменистане, присутствовавшие на концерте, в завершении мероприятия встретились с нашими исполнителями. Представители Азербайджана завоевали 3 медали на международном европейском турнире по капуэре «Бимба Опен 2026» в Мюнхене. В Министерстве молодежи и спорта в юниорских соревнованиях Мехрибан Гаджибабаева завоевала золотую медаль, а Расул Мурадлы – бронзовую. Рауль Гусейнов завоевал золото в юношеской категории.

0: Dünyaya açılan pencere. Beynalxalq Radio.
1: Повестка ВУВ-13. Баку состоится один из крупных градостроительных платформ в мире – 13-й Всемирный форум городов ВУВ-13. Организуемая по инициативе Организации Объединенных Наций, считается одним из основных платформ обсуждения, на которых определяется повестка глобального урбанистического развития. Какими будут города будущего? Более зеленые, умные или же подстроенные под человека? Ответы на эти вопросы в скором времени будут даны в Баку в рамках ВУВ-13. В преддверии мероприятия эксперты из различных стран комментирует потенциал нашей столицы, призывы и направления дальнейшего развития. Вот что говорят эксперты из различных стран об урбанистическом будущем Баку. Директор по коммуникациям Unhabitat Катерина Безгачина. Для Азербайджана принятие ВУВ-13 после КОП-29 является огромным успехом. На предстоящем в Баку мероприятии соберутся представители стран со всего мира. Основная тема форума – дом для мира, безопасность и стабильные города и общины. Выбор этой темы не случайно. В настоящее время во всем мире наблюдается серьезный глобальный кризис в вопросах заселения и обеспечения жилища. Ускоренная урбанизация, климатические изменения и социальное неравенство создают новые вызовы для развития городов. В рамках ВУВ-13 ожидается принятие важных решений об определении основных приоритетов формирования стабильного градостроительства и инклюзивной среды обитания на последующие 10 лет. Председатель Ассоциации молодых архитекторов Узбекистана Тахмина Турдиалиева. Проведение в Баку Всемирного форума городов предоставляет

0: специалистам Центральной Азии важные возможности для выхода на ближние и доступные глобальные платформы. Форум, собрав ведущих специалистов со всего мира, сыграет роль врат, открывающихся в международные профессиональные общины. И Азербайджан, и Центральная Азия обладают богатой исторической средой. Восстановление исторических зданий играет важную роль в их интеграции в жизнь современных городов. Защита наследия и буфер-зоны сохраняют исторические кварталы и способствуют современному развитию в соответствующих местах. В то же время современная архитектура должна уважать масштаб городов и общий урбанистический контекст.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

В Азербайджане реализуется еще одна глобальная инициатива. В июне текущего года в Азербайджане будет реализована значимая глобальная инициатива «Всемирный день окружающей среды». Выступивший на состоявшемся в Астане региональном экологическом саммите РЭС-2026, премьер-министр Али Асадов отметил, что принятие этого решения не случайно, а является результатом активной интеграции Азербайджана в повестку глобального устойчивого развития. Это не просто проведение международного мероприятия, а логическое продолжение стратегического курса, сформированного нашей страной за последние годы. Проведение в Азербайджане мероприятий подобного уровня приобретает уже систематический характер. Успешное проведение в Баку масштабной климатической конференции COP29 продемонстрировало организационный и дипломатический потенциал нашей страны. Данный опыт сыграл важную роль как с технической, так и с политической точек зрения. Реализацию подобных мероприятий способствует не только инфраструктура, но и международное доверие и партнерство. Доверие к Азербайджану является показателем растущего влияния его в системе международных отношений. Наша страна готовится к проведению 13-го Всемирного форума городов, который состоится в рамках сотрудничества с UN-Habitat. А это говорит о том, что Баку становится одной из основных платформ международного диалога по таким сферам, как урбанизация, городское планирование и стабильная городская среда. В современном периоде города играют особое значение как место, становящееся причиной климатических изменений, наиболее всего подвергающиеся результатам их. С этой точки зрения пересечение сферы градостроительства и экологии превратилось в одно из основных направлений глобальной политики, и Азербайджан в этой области выступает как инициатор. С учетом значимости Всемирного дня окружающей среды, дата это не просто символично, а превратилась в глобальное экологическое движение. Инициатива, учрежденная в 1972 году Генеральной Ассамблеей, ежегодно призывает миллионы людей принять конкретные меры по защите окружающей среды. В текущем году данная инициатива будет реализована в Азербайджане, что говорит об активном участии нашей страны в глобальной экологической повестке. Создание в стране за последние годы зеленых энергетических зон, вложение инвестиций в альтернативные и возобновляемые энергетические источники, а также восстановление освобожденных от оккупации территорий на основе принципов зеленой энергии является наглядным проявлением этой политики. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.

Тегаркнуме Шахбулага Амроция разнаткоченнера. Азарин Аринусун иректва кайн агдаме окупайцей сето хаестане зинвату жара порцатин, айка канаснил Шахбулага Амроция иншпез даяга вадр беченакан мюс, ушарзаннари дэпком, сакайн дан ран шаджогвец, завтишнары канделин ушарзанин нарсун гитмвов москета бахника евах пюрнара. Адр бечени разма дивана гитакан хахтанаков псак вазгара баган еркот патриазми сето, еркуазар ксант факани ноим берик сайн агдаме шажан азатагрвец окупайцейц. Мер ерагуин друша и сурца сановминаев Батмачар Тарабетакан Хушарзан Рицандисацух Шахбулага Амроцевра.